Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Конечно.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 7 утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
0: Ну, как вы дождались пятницы? Признаюсь честно, тоже ее ждал, как ждут, наверное, девушку на первом свидании. С предвкушением, фантазиями, трепетно и терпеливо. А когда она пришла, то надо с ней уже что-то делать. Правильно? Для начала предлагаю устроить прослушивание отборной музыки для понятия настроения и легкого флирта с финалом. С финалом рабочей недели, конечно же. А вы что подумали? Меня зовут Сергей Сорокин, это «Красавцы Лав Радио». И вот вам обещанный мной плейлист на ближайшие 20 минут. Совсем скоро Феликс Йен, Boy You Told Me. Еще будет звучать Teddy Swims, Mr. Know It All. И начнем это утро с умницы и красавицы Майли Сайрус. Просыпаемся, доброе утро.
1: Это «Красавцы Лав Радио». Let's go.

0: Красавцы Love Radio.
1: Проснулся пораньше в пятницу, считаю, увеличил выходные. Хотя, это, наверное, все же вопрос из категории «сам решу». Тем не менее, в раннем подъеме, я вас уверяю, и правда, огромное количество плюсов. Успеваешь сделать больше, делаешь это быстрее, так как уже очень хочется начать отдыхать. Ну и если еще немного везения будет на твоей стороне, то есть вероятность завершить все дела до обеда, а вторую половину дня провести уже на релаксе. Жаворонки в курсе, а совы, ну что вам сказать, вам потом все расскажут, когда проснетесь. Доброго утра! С тобой красавцы Love Radio. Сергей Сорокин здесь, на горизонте. Рубрика «Старт Рип». Расскажу вам пятничный астропрогноз. Ну а что по музыке? Все отлично. «Лови Сивиль» совместно с «Артик» и «Асти» «Бриллиант». Ранее «Зиверт» «Газ». Ну а через пару минут «Эйв» «Meet Me in the Dark» в эфире Love Radio.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Трип.
1: Все понимаю, конец недели, недосып, но пятничный гороскоп по расписанию.
2: Овны.
1: Кто-то хочет признаться вам в чувствах, будьте к этому готовы.
2: Тельцы.
1: Устройте совместный ужин с близкими. Уверен, всем все понравится в этот вечер.
2: Близнецы.
1: Дружеская вечеринка станет идеальным завершением рабочей недели.
2: Раки.
1: Приятный подарок от родственников поднимет настроение на все выходные.
2: Львы.
1: Вы станете главной звездой светского мероприятия.
2: Девы.
1: Проведите вечер наедине со своими мыслями.
2: Весы.
1: День создан для легкого флирта. Подчеркиваю, легкого.
2: Скорпионы.
1: Откровенный и честный разговор с партнером укрепит ваше взаимное доверие.
2: Стрельцы.
1: Настало время для встречи со старыми друзьями.
2: Козероги.
1: Вы откроете новые перспективные направления бизнеса.
2: Водолеи.
1: Поход в кино или на концерт подарит вам бурю ярких эмоций.
2: Рыбы.
1: Прослушивание любимой музыки поможет расслабиться после трудовых будней. Ну, скажу вам по секрету, музыка в эфире Love Radio помогает расслабиться 24/7, так что через пару минут уже можете начинать это делать.
0: Старт Трип. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Что ни день, то новость про зумеров. Окей, смотрим, в чем суть. Молодежь массово увольняется с вахтовой работы, несмотря на высокие зарплаты. Причины – жесткий режим, ранее подъема, отсутствие привычных развлечений и стабильного интернета. Молодые люди не выдерживают такую нагрузку. Начинают скучать по соцсетям, по нормальному сну, по домашнему уюту. Что же получается? Мемы и стабильный Wi-Fi победили высокую зарплату? Лучше спать до обеда, чем богатеть до рассвета, так что ли? Но я думаю, что нас с вами ранними подъемами точно не напугать, так что вперед, работать, солнце еще высоко. Это «Красавцы Лав Радио», форум на подходе, с 8 до 9 обсудим тему «Главный ритуал перед стартом рабочего дня». Ну а уже сейчас пиши, если у тебя есть какие-то обязательные моменты перед работой, 8-915-300-106-6, это «Макс Лав Радио». Еще уже через 2 минуты запишу кружочек для нашего канала, там тоже оставляй свои комментарии. Жду.
0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
5: 18+. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
7: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
9: Можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно дебетовый.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: 8 утра в столице. Love
1: News. Методику назначения мер социальной поддержки могут изменить. Назван простой способ улучшения настроения за 5 минут. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили отменить требования о наличии постоянной регистрации как обязательного условия для получения мер социальной поддержки. Такое обращение было направлено в Кабмин. По словам депутатов, при назначении пособий, выплат и субсидий нужно учитывать только фактическое проживание гражданина в регионе. Его можно подтвердить временной регистрацией, трудовым договором, договором аренды жилья, справками об обучении детей и другими документами. Отсутствие постоянной регистрации не должно ограничивать право россиян на социальное обеспечение. В России с 1 сентября 2027 года начнет действовать новый стандарт для учеников старших классов. Такие дети смогут не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. Энтони Хопкинс отметится в ленте под названием «2048» об авторитарном подземном обществе. По сюжету людям стерли воспоминания о жизни на поверхности. Обычный рабочий становится участником тайного сопротивления против режима. Энтони исполнит роль хранителя порядка, который начнет преследовать главного героя. Дата выхода картины пока не уточняется. Анджелина Джоли дала редкий комментарий о воспитании детей. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Запах кофе улучшает настроение, как выяснили иностранные ученые. Чтобы почувствовать себя лучше, не обязательно даже пить кофе, можно просто его понюхать. У участников исследования после 5 минут ароматерапии заметно уменьшились уровень тревожности, усталости, напряжения и подавленность. Мозг перешел в более расслабленное состояние. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Чистое небо чистое. Это, к сожалению, точно не про сегодняшнюю пятницу. Но даже с учетом пасмурной погоды, давайте будем как-то стараться пятничный вайб пытаться сохранить изо всех сил. Кто, если не мы? Чтобы рабочий день начался с хорошего настроения, я, например, всегда стараюсь вкусно завтракать. Вкусно для меня это капучино, тост с яйцом и беконом, ну и, наверное, что-нибудь сладкое, какой-нибудь сырок или банан. Это мой главный утренний ритуал. Кстати, тема форму так и звучит. Главный ритуал перед стартом рабочего дня. Он, конечно же, у каждого свой. Кто и что делает, как настраивается, без чего начинать трудиться ни в коем случае нельзя. Вот об этом, обо всем давайте сегодня поразмышляем. Кто знает, может, каждый в процессе обсуждения заберет себе какой-нибудь рабочий лайфхак, который нужно провернуть перед началом рабочего дня. Пишите 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. Ну и кружочек для нашего канала я уже записал. Там ваши комментарии тоже приветствуются. А прямо сейчас в эфире Лав Радио Тиеста и Чарли XCX Hot In It.
2: Красавцы Лав Радио.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: 8 часов 10 минут, и мы продолжаем обсуждать тему форума. Главный ритуал перед стартом рабочего дня. Вот так сегодня она звучит. Ну, а прежде чем перейти к утреннему, хочу вспомнить про обязательный вечерний ритуал. Перед сном критически важно проверить, поставил ли ты будильник. У меня, например, их 10 штук, и это не паранойя. Я подчеркиваю, это такая линия обороны, которую выстраиваю против самого себя каждый божий вечер. Ну, чтобы не проспать, конечно же. Ну и всегда проверяю, сделал ли я громкость на максимум. Без этого главный утренний ритуал, любой, какой бы он ни был, как вы понимаете, просто не состоится. Ну или превратится в спринт до офиса в одном носке. Делитесь своими утренними ритуалами перед стартом рабочего дня. А если есть классная история на эту тему, то еще лучше. Пишите. Все озвучу уже в ближайшее время. Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Ну а уже сейчас DT Take Me There в эфире Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. Главный ритуал перед стартом рабочего дня. Кстати, сегодня, возможно, вы уже сделали какой-то ритуал. Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что иногда симуляция бурной деятельности хороший, даже главный утренний ритуал, пока мозг судорожно вспоминает, кем ты вообще здесь работаешь. Бывает очень важно также пообщаться немного с коллегами за чашкой кофе, перекинуться легкими утренними колкостями, ну или новостями для поднятия настроения из разряда «О, и ты здесь?» Я надеялся, никто сегодня не придет, или «Доброе утро, давайте еще раз сделаем вид, что мы команда, настоящие профессионалы», ну и так далее. Я думаю, что у вас лучше даже это получится. Ну и наверняка у вас какие-то свои ритуалы есть, которых вы стараетесь придерживаться. Не томите, напишите об этом прямо сейчас в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Жду сообщения, а пока расскажу, что нас ждет в ближайшие 15 минут. Ольга Серябкина, Слава Зиверт, «Давай на самый верх». Ну и уже через пару минут Two Colors, «Примадонна» в эфире Love Radio.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: ритуал перед стартом рабочего дня. Ну и сразу перехожу к сообщениям. Кира пишет: сначала проверяю погоду, потом нет ли сообщений от начальника в нерабочее время. И если тишина, если сообщений нет, то день уже можно считать удачный, и можно налить кофе. Вот такое сообщение от Киры. Ну, у вас целых три ритуала получается, а главный-то какой? Не совсем понятно. Подозреваю, что все же это проверка сообщений от руководства. Потому что если там все в порядке, то и день будет на 5 с плюсом. Алина пишет: я начинаю день с того, что глажу кота. Он, правда, считает, что это его ритуал, а не мой. Ну, погладить Матроскина с утра — это святое, конечно. У меня в роли Матроскина выступает кошка Тося. И она, кстати, тоже считает, что это ее главный ритуал — разбудить всех по очереди в 6 часов утра. Какой ритуал у вас является главным перед стартом рабочего дня? Вот таким вопросом сегодня задаемся в форуме. Все свои соображения на эту тему кидайте в наш канал под кружочек. А еще работает Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Уже совсем скоро будем слушать Акмаля и его трек «Любовная». Ну а еще нас ждет Punctual и Jordan Show «Do It All Again».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: что думаешь ты?
1: 8.49, и обсуждаем мы сегодня, какой главный ритуал перед стартом рабочего дня есть у вас. Еще пару коротких сообщений озвучу в финале форума. Когда проснулся, не начинай день с телефона. Я бы так очень хотела. Ну а Заля пишет, что главный ритуал перед стартом рабочего дня — это просто проснуться. Ну да, без этого, наверное, вообще ничего не получится. Вообще странное дело, но самый очевидный вариант все и забыли, а звучит он так. Слушать Love Radio. Включаешь в 7 утра, а еще лучше в 6, слушаешь, и рабочий день совершенно точно будет отличным. Завершаю форум. Спасибо за вашу активность в сегодняшнем пятничном обсуждении. В начале 10-го нас ждет интересная информация про ИБД, имитацию бурной деятельности. А уже через пару минут в эфире Love Radio послушаем Мадонну и Мартина Гаррикса «Bizarre».
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Хватит просто листать ленту.
8: Включайся!
7: В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Москве 9 часов утра.
1: Рабочую неделю для родителей могут сократить. Россиянам придется быстрее менять счетчики на электричество. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили сократить на 2 часа рабочую неделю для родителей, которые воспитывают детей до 18 лет без снижения зарплаты. Депутаты также заявили о необходимости предоставления мамам и папам 2 и более детей 1 дополнительного выходного раз в 3 месяца. Он будет оплачиваться работодателем. В России с 1 января 2027 года уменьшится срок замены счетчиков на электричество, которые вышли из строя. Россиянам придется менять их в 2 раза быстрее в течение 3 месяцев. Этим должны заниматься гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. При этом гражданам не нужно покупать приборы и оплачивать работу по его установке. Если срок замены нарушен, стоимости электроснабжения может применяться понижающий коэффициент. Компании стали чаще изучать открытые профили соискателей в социальных сетях, посты и другую публичную информацию. Это помогает лучше понять человека и оценить, насколько его профессиональный образ отвечает тому, что он рассказывает о себе. Организации обращают внимание на стиль общения, отношения к коллегам и бывшим работодателям, участие в профессиональных обсуждениях и отсутствие публикаций, создающих риски для репутации. Перед поиском новой работы эксперты рекомендуют посмотреть на свои открытые страницы глазами потенциального начальника. Свет ночника может нарушать работу сердца, выяснили ученые из Америки в ходе масштабного исследования. В зоне риска те, кто постоянно спит при освещении ярче 3 люкс. Это когда неяркий ночник примерно на расстоянии 1 метра от кровати. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лав-Радио.
0: ИБД расшифровывается как имитация бурной деятельности. Оказывается, это главный ключ к карьерному росту. По словам психологов, начальство больше ценит тех работяг, которые подстраиваются под ожидания и лучше их понимают. То есть главное – правильно подавать свою работу, и тогда в глазах босса ты будешь казаться более ценным кадром, чем тот, кто реально хотя бы что-то полезное делает. Ну, все понятно, нам долго объяснять не надо. В понедельник приходим на работу, включаем режим сверхзвука, улитка, весь день вздыхаем, охаем, с напряженным лицом и пустыми папками в руках перемещаемся по коридорам походкой уставшего человека, и не дай бог кто-то посмеет отвлечь нас от ничего не делания. Хотя зачем ждать понедельника, можно уже сегодня попробовать это сделать в тестовом режиме. Так что пойду распечатаю 100 страниц белого листа. А вы пока послушайте музыку, а то устали, наверное. С тобой, красавцы, Лав-Радио. В ближайшее время много интересного. Ну а прямо сейчас Bolda Magnetic.
2: Это красавцы Лав-Радио.

4 повода радостно провести пятницу, ведь пришло время нашей традиционной рубрики с ВК-музыкой. Редакция послушала просто тонну музыкального материала, чтобы специально для вас отобрать самое важное и разложить по виртуальным полочкам. Этими полочками являются плейлисты, которые редакция обновляет ежедневно, и артисты, занимающие в плейлисте первое место, попадают своими прекрасными лицами прямиком на их обложку. И вот 4 песни, 4 артиста, 4 обложки прямо сейчас. В плейлисте «Лучшее за неделю» номером один является дуэт «Синдром главного героя» с песней «Оттепель».

голове, конечно, нарисовалась великолепная картинка. Ну а мы продолжаем плейлистом в стиле ретро. Сегодня его возглавляет музыкант Пипет с композицией «Кинозвезда».

Обзор приложения ВК Музыка в разделе «Музыка» социальные сети ВКонтакте. Доступны, кстати, и в мобильной онлайн-версии. Ну и рубрика по пятничным утрам в нашем шоу «Никуда, если что, не исчезает».

0: Красавцы Love Radio.
1: Вот вроде только-только сегодня мелькнула новость про массовое увольнение зумеров с вахтовых работ. И сразу следом зумеры наводят суету в бизнесе. С начала года доля бизнесменов до 25 лет среди стартапов увеличилась с 15 до 17%. Всего за первые 6 месяцев этого года в России открыли более 600 тысяч новых компаний и ИП. Здесь не надо быть гением, чтобы догадаться, что их массовое увольнение было всего лишь массовым переходом на новый уровень, уровень боссов. Из вагончика на вахте, так сказать, прямиком в список Forbes. Звучит очень даже красиво. Теперь остается подождать и посмотреть, как ребята будут объяснять налоговой инспекции, что их годовой баланс — это чистый вайп и абсолютный мэтч. Красавцы Love Radio здесь с тобой. Меня зовут Сергей Сорокин. В ближайшее время Коста, Лакоста, Черри Лэйди. Ну а еще Cat's Eye Animal.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: И вот он, гороскоп на сегодня, на 11 сентября.
1: Овны.
0: Кто-то хочет признаться вам сегодня в чувствах.
1: Тельцы.
0: Устройте совместный ужин с близкими, лишним точно не будет.
1: Близнецы.
0: Дружеская вечеринка станет идеальным завершением рабочей недели.
1: Раки.
0: Приятный подарок от родственников поднимет настроение на все выходные.
1: Львы.
0: Вы станете главной звездой светского мероприятия.
1: Девы.
0: Проведите вечер наедине со своими мыслями.
1: Весы.
0: Ну а весам сегодня вот такая рекомендация. День создан для легкого флирта.
1: Скорпионы.
0: Откровенный и честный разговор с партнером укрепит ваше взаимное доверие.
1: Стрельцы.
0: Настало время для встречи со старыми друзьями. Обязательно позвоните им.
1: Козероги.
0: Вы откроете новые перспективные направления бизнеса.
1: Водолеи.
0: Поход в кино или на концерт подарит вам бурю ярких эмоций.
1: Рыбы.
0: И прослушивание любимой музыки поможет расслабиться после трудовых будней.

0: Точка отрыва.
1: Творчество — это не только про вдохновение. Иногда одна идея может привести к новым знакомствам, большой сцене или даже стать началом профессионального пути. И сегодня в нашей игре «Точка отрыва» говорим о возможностях для молодых творцов, где можно учиться, создавать свои проекты, знакомиться с единомышленниками и просто вдохновляться. Ну и, конечно, будем играть. Пишите прямо сейчас в наш студийный мессенджер «Макс Лав Радио» 8-915-300-106-6. Выберем игрока, зададим вопрос и вручим приз за правильный ответ. Может, сегодня он достанется именно тебе.
0: Точка отрыва в эфире Лав Радио.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Точка отрыва.
1: В творческой профессии постоянно приходится искать новое, осваивать навыки, экспериментировать, работать с разными людьми и превращать идеи в реальные проекты. И гораздо интереснее делать это там, где рядом люди из той же сферы, а у тебя есть возможность учиться у профессионалов и пробовать свои силы. Именно такую среду создает Таврида Арт, проект Росмолодежи, который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». Здесь юные музыканты, художники, дизайнеры, режиссеры и другие творцы могут развиваться, создавать свои проекты и находить возможности для их реализации. Одно из главных событий Таврида Арт – фестиваль молодого искусства 6+. И в 2026 году у него особенная история. Впервые фестиваль пройдет не в Крыму, а в другом российском городе. Где именно? Вот сейчас об этом мы и поговорим с нашим игроком. Анастасия, привет!
2: Привет.
1: Привет.
2: Привет всем.
1: Ага. Скажи, пожалуйста, часто ли бываешь на подобных фестивалях, таких как Таврида Арт?
2: Ну, это очень круто. Я еще ни разу не была. Ага. Конечно, хотелось бы попасть.
1: Ну, отлично. Тогда давай поиграем. Может быть, у тебя это и получится. Готова?
2: Давайте попробуем, разовьем интуицию.
1: Вопрос сегодня такой. Где в этом году, в 2026-м, впервые пройдет фестиваль Таврида Арт? Три варианта ответа для тебя. Казань, это вариант номер один. Екатеринбург, вариант номер два. Ну и Владивосток, конечно. Как думаешь?
2: Я думаю, что уже в Казани, наверное, была. В Владивостоке тоже вроде бы как была.
1: Так.
2: Давайте, я думаю, что в Екатеринбурге.
1: Ага, следишь за Тавридой, правильно, Таврида Арт?
2: Слежу.
1: Я тебя поздравляю. Ну, конечно же, это Екатеринбург. В самую точку попала. Это круто. Действительно, в этом году фестиваль пройдет в Екатеринбурге, причем с 11 по 17 сентября в рамках международного фестиваля молодежи. И все самое интересное, что уже полюбилось гостям Тавриды, отправиться вместе с ними. Музыкальное шоу, современные фолк-коллективы, уличные театры, книжная ярмарка, выставка, гастрономический фестиваль и международный макет «Арт Молодость». Кажется, там каждый найдет что-то свое. Но Таврида Арт — это не только фестиваль. Здесь есть Академия творческих индустрий «Меганом», музыкальный лейбл, арт-резиденции и другие проекты для тех, кто хочет развиваться в творчестве. Так что, если у вас есть какая-то творческая идея или просто хочется узнать, какие возможности есть для молодых авторов, заглядывайте на сайт tavrida.art. Там можно найти актуальные проекты, новости и регистрации. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: «Точка отрыва» в эфире Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: 9:48 на часах, и самое время напомнить, что у тебя есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого всего лишь нужно отсканировать QR-код с экрана. Действуй! Лучшие признания в любви и сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Это «Красавцы Love Radio». Уже в ближайшее время Алока и Дженнифер Лопес «Everything's Fine». Ну а через пару минут послушаем «By India» спектакль.
2: Реклама. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: именно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: Москве 10 часов утра.
1: Love News.
2: В России запустили 5G. У мат-капитала может появиться новое направление для использования. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России в 16 городах официально запустили связь 5G. Как сообщили в Минцифры, ее внедрение позволит увеличить скорость мобильного интернета, поможет в развитии телемедицины, цифровизации промышленности и других целях. По планам, сеть пятого поколения начнет работать еще в 50 городах до конца года. В Госдуме предложили позволить направлять мат-капитал на оплату обучения в автошколах. Согласно идее депутатов, мера коснется женщин с детьми и отцов-одиночек. На фоне нестабильной ситуации на рынке топлива появились поддельные карты заправок. Они созданы для сбора данных о россиянах. Граждан призвали пользоваться только официальными сервисами. Предзаказы на iPhone 18 Pro и Pro Max не превысили прошлогодние показатели. По словам представителей рынка, в целом продажи новых телефонов от Apple могут оказаться до 25% ниже предыдущего поколения. Спрос на гаджеты падает из-за проблем с доступностью, установкой и обновлением приложений. Россияне назвали литературных героев, на которых хотели бы быть похожим. У зумеров в топе Шерлок Холмс, Гермиона из «Гарри Поттера» и Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». По словам молодежи, этих героев отличают ум, независимость и нежелание подстраиваться под обстоятельства. Миллениалы тоже выбирают Гермиону и Скарлетт, но также хотят быть похожими на Китнис из «Голодных игр» и Джейн Эйр. В этих девушках россиянам нравится решительность, самостоятельность и верность принципам и убеждениям. Представители поколения X отметили Шерлока и Пуаро. По словам опрошенных, эти герои умеют сохранять хладнокровие и полагаться на собственный опыт и здравый смысл. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав-Радио.
0: А я с детства хотел быть похожим на Юрия Гагарина, хоть он и не литературный герой. Поэтому космические новости. НАСА разработала печенье для астронавтов из переработанного пластика. Ученые расщепляют пластиковые отходы и сельскохозяйственное сырье до молекул. Затем специальные дрожжи пересобирают все это в белки, жиры и другие питательные вещества. Ну а потом с помощью 3D-принтера из получившейся суспензии печатают печеньки. Как уверяют ученые, цена за 1 килограмм такого лакомства будет около $60, ну или около 5000 рублей. А храниться оно может буквально вечность. Теперь, похоже, фраза «не порть аппетит, это же химия» заиграет в космосе, по крайней мере, совершенно новыми красками. И сразу еще одна хорошая новость. Для человечества эти пластиковые печеньки еще не получили разрешения на испытания с участием людей. Ну и третья хорошая новость. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп в эфире Love Радио, Chainsmokers и Emily Warren, Side Effects, Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать», и прямо сейчас Шакира и Бёрна Бой, «Дай-дай».
1: Это «Красавцы Лав-Радио».

0: Красавцы Love Radio.
1: Немного про взаимоотношения позволь себе в эту пятницу рассказать. Воспоминания и ностальгия по бывшим полезны неудачным отношениям в настоящем. Такой вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки. Они уверяют, что смысл не в том, что человек вспоминает бывшего и сравнивает с нынешним, который лучше. Приятная ностальгия создает общий эмоциональный подъем, который в целом позитивно влияет на мысли и ощущения. Так что если нынешний партнер слегка подбешивает, а такое случается, не спешите скандалить, просто поностальгируйте по бывшему или по бывшей. Бесплатная такая скорая психологическая помощь. Красавцы Love Radio, все утро пятницы с тобой. В ближайшее время красоты станет еще больше. Ее нам исполнит звонкий трек, так и называется «Красота». Уже через пару минут в эфире Love Radio.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: красавцы Love Radio.
1: Вундеркинды были, есть и будут, но здесь что-то совсем из разряда вау. Сборная Катара по волейболу привезла на турнир ребенка ростом 210 сантиметров, а ведь

0: «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Каждый из нас волен сделать эту пятницу такой, какой сам хочет. Но думаю, что практически все мы сходимся в одной точке. Пятница должна быть музыкальной. Вот здесь, кстати, Love Radio сразу же берет инициативу на себя. Сегодня вас ждет еще очень много крутых музыкальных открытий, ну и проверенных временем хитов, конечно же. Так что вопрос с саундтреком финала недели, я думаю, решен. Осталось пожелать вам шикарного уикенда и денег побольше на всякий случай. Себе, кстати, этого тоже желаю. Меня зовут Сергей Сорокин. До понедельника. Ну а в этом часть, чтобы вы не грустили, поставлю Косту Лакосту и Ольгу Серябкину по улицам, а также прозвучат Набу Имуния, Slow Down, ну и Kimo Sounds, Rise Slow. Всем классного дня.
0: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Красавцы Love Radio.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Власти хотят ввести дополнительную меру поддержки для семей с детьми. Назван простой способ восстановления после стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили ввести выплату для семей с детьми на погашение ипотеки. Согласно идее, которую депутаты направили в Минфин, на первого ребенка полагается 500 тысяч рублей, на второго 600, а на третьего и каждого последующего дополнительно по 700. Напомню, похожая льгота уже действует, однако она касается пар с тремя детьми, и сумма выплаты всего 450 тысяч рублей. В столице запустили связь 5G. Все пользователи гаджетов на андроиде получат доступ к сети пятого поколения в ближайшее время. В случае с iPhone, как сообщили в Минцифры, решение зависит от Apple. Звезда сериала «Очень странные дела» Ноа Шнапп отметится в триллере под названием «Украсть у Пабло». По сюжету подростки приходят покататься на скейте в поместье Пабло Эскобара, понимают, кому принадлежит особняк, и начинают погружаться в дела криминального барона. Картина основана на реальных событиях, которые происходили в 80-х годах. Дата выхода ленты не уточняется. Робби Уильямс показал редкое фото с дочерью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Музыка может помогать мозгу и организму восстанавливаться после сильного стресса. Как выяснили ученые из Китая, подходят и расслабляющие мелодии, и звуки природы. В ходе исследования у участников, которые слушали музыку, сердце билось медленнее, быстрее понижался кортизол и повышалось настроение. При этом, по словам специалистов, мелодии не просто маскируют стресс или отвлекают от него. Они открывают мозгу дорогу к более спокойному состоянию, перестраивают реакции на тревожные события. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: И снова колоссальный и традиционный Лав-Радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут Арктики Асти, DJ Smash и поет. На старте Мадонна, What It Feels Like For A Girl. У микрофона Максим.

0: Ксения Сарабариус, Now Take It Time To Be в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим в ближайшее будущее ненадолго, чтобы узнать, с кем еще проведем следующие 40 минут. За экватором этого часа Чимин, Хук. Еще в этом часе лирик, аутентичная. И завершать эти 60 минут будем вместе с Леони Имран, The Weeknd. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: трек, чтобы приближаться к финалу рабочей недели. Это Кэти Перри, The One That Got Away, только что в эфире Love Radio. Кстати, по слухам, певица может выпустить новый альбом в этом году. Во всяком случае, в июне уже состоялась премьера ее нового сингла. Ну а чтобы ждать пластинку было не скучно, я напомню, что на сайте loveradio.ru ты всегда найдешь музыку на любой вкус в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Love Dance, Love Power, Gold, R&B, русские хиты, K-pop и многие другие направления там же. В этом же часе, после небольшой паузы, Мэри Гу, ЛСП, Искра, Дэйти, Take Me There, Чимин Ху и не только они.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по

0: случай, если в вашем регионе сегодня пасмурно и на море не то. Только что в эфире Love Radio. Ну вот, не хотим мы пока отпускать лето, да и никто, в общем, не заставляет пока. Поэтому продолжим обогащаться музыкальными витаминами в таком же духе после короткой паузы. Леони Имран, The Weeknd, Two Colors, Heavy Metal Love и лирика аутентичная сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
8: 18+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

столице полдень. Как всегда, с большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20 крем-сода Джастин Бибер, Тедди Свинс. На старте Майли Сайрус, Бейс Персуэйтс. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: 3 минуты на 3, но вернулись так или иначе в 2015 год. Это Джастин Бибер, Sorry, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь посмотрим, с кем проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: За экватором ближайшая и шикарная вещь от Адама Ламмерта «Under the Rhythm». Чуть раньше Анна Асти, «Царица». И после небольшой паузы «The Bowser» «Magnetic». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: касается, ну, очень многих праздников, когда дело доходит особенно до танцевальной части, это Анна Асти, только что в эфире Love Radio. После короткой паузы вернемся к делам музыкальным, и вот кого еще услышим под занавес этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Бритни Спирс и Уильям, Screaming Shout, Ада Блаберт, Under the Rhythm будут здесь через мгновение, и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: оставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru.
3: 18+.
4: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
5: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00, категория 16+.
7: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя, остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
8: 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».

столица 13:00. Любые планы на остаток этого дня или их отсутствие в любом случае скрасим порцией главных и 100% хитов. Али Фарбен, Рене Миллер, Элли Дьюи в первые 20 на старте, Люси Чеботина, Гаргона. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: Недавняя премьера Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу появится Дэвид Гетта и Биби Рекса «Sad Girls». Раньше в этом же часе Шакиру и Бёрна Бой «Дай Дай». И после небольшой паузы Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: А наверняка у вас уже есть Reels с этим треком и, возможно, даже не один. By India, Cho и Mod, Shade, только что в эфире Love Radio. Спустя лет 10, например, спросите и включите кому-нибудь этот трек, любому собеседнику, да, и человек с большой вероятностью назовет вам год и время года, когда всем интернетом слушали эту песню. Ну а вот с какими проведем ближайшие минуты этого часа. Fastboy, Rough, Wave, после короткой паузы будут и Айова, мы и Шакира, Burna Boy, Дай-дай, дождитесь.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03. Клиника «Ланцет».

0: как кажется, чуть ли не из трех своих песен ранних можно сделать новую, совершенно не похожую на предыдущую, да еще и с прекрасной напарницей. Это Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа из музыкального прошлого. Под занавес Паскаль Тублон и Леони Friendships, Heaven I Run чуть раньше, и наши любимые по-прежнему Биби Рекс и Дэвид Гетта «Sad Girls» сразу после короткой паузы.
2: Реклама. В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

часа дня в столице. В компании 100% хитов и саундтреков твоей любви проведем следующие 60 минут. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна, Two Colors, Tempo City, Self-Aware на старте этого часа. У микрофона Максим Абдуллин.

0: Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. «Отражение» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут. Ближе к финалу «Медуза» и «Henry Camomile» с танцевальной историей «Don't Wanna Go Home». Чуть раньше старая, но не забытая Робин Шульц, Сирл и Сэм Мартин, «World Gone Wild». И сразу после короткой паузы AV «Meet Me in the Dark». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Новенькая премьера из свежего мини-альбома Ольги Серябкиной «Слава» только что в эфире Love Radio. Ну и я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон.

0: Интернациональная коллаборация Робин Шульц, Сирулис и Мартин, работа World Gone Wild, в которой артисты позаимствовали мелодию знаменитого трека Right Here, Right Now у британского музыканта Fatboy Slim. И за это им огромное спасибо, что через года, через время вернули эту шикарную вещь в наши с вами динамики. Ну и в них же отметится вот какая компания, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пацаны, с этого часа танцевальная история «Don't Wanna Go Home», «Медуза» «Harry Come A Mile», Дима Билана на «Асти Эпилог» и через мгновение LP «Lost On You» из ностальгического прошлого. Оставайтесь и не пропустите.

столице 15.00. Диджей Смэш, Кайга, Макс Макнаун, Слейтер Маршмеллоу. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа на старте Дейти Take Me There. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня. Оставайся с нами.

0: Sucker, Jonas Brothers в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут, ближе к финалу Zivert Ever и Derek The Reels. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, как тот.
0: За экватором часа Леди Гага, Абракадабра. И вот кого еще наколдуем, Bad Dreams, Teddy Swims после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: озвучили заклинание на теплую осень. Например, и сами этого не поняли. Будем надеяться, что сбудется. Леди Гага, Абракадабра, только что в эфире Лав-Радио. Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Из ностальгического прошлого отметится Патановис, Бритни Спирс, Гимми Мор, Зиверт, Директ, Рилси Эвер, давай на самый верх после короткой паузы. Еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Из актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама. Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав-Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru.
3: 18+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столица 16:00. Love
1: News. ЦБ приняло решение по ключевой ставке. Зумеры стали больше читать. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банк России на заседании 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от динамики инфляции. Регулятор отметил, что устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год. Однако этот показатель вернется к 4% уже в 2027. Связь 5G в России заработает повсеместно в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профильных экспертов. По их мнению, новая технология будет больше применяться в бизнесе. В Минцифры ранее уточнили, что 5G сможет использоваться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, в развитии телемедицины и в цифровизации промышленности. При этом отключать LTE в нашей стране не планируют. В России запустили единую круглосуточную линию психологической помощи для учеников «Школа доверия». Учащиеся, их родители и педагоги смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных учреждениях. Зумеры увлеклись литературой, причем исследователи подтверждают их устойчивый интерес к бумажным книгам, а не к электронным вариантам. К тому же данные опроса свидетельствуют, что представители поколения Z стали чаще заходить в книжные лавки и библиотеки. Последнее место теперь является для молодежи не просто возможностью почитать, но и способом сменить обстановку. Мировые разработчики придумали наушники для сна. Они меньше и тоньше обычных, поэтому в них удобно спать даже на боку. Гаджет глушит шум и храп, измеряет пульс и правильность сердечного ритма, определяет стадии сна и утром дает сводку о том, как прошла ночь. Фактически в одном устройстве объединили беруши, музыкальный плеер и трекер сна. Цена такого комбо в рублях около 30 тысяч. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в первые 20, приготовили для тебя большую порцию ностальгических и свежих хитов. На старте этого часа Dive Into Me, Алоки Халид. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: буквально вкусных хитов Сабрины Карпентер «Taste» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими встретим следующие 40 минут. Этого часа ближе к финалу Алекс Ворон «Fever Dream». Раньше отметился Сергей Лазарев «Тут или там». Совсем скоро The Bowser Magnetic. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мы с вами уже привыкли обращаться к музыкальному прошлому, когда речь идет о ремиксах и обновленных версиях старых песен. Ну а тут у нас вообще один из рекордсменов. Это Оливия Адамс и Дилан Фуэнтес «Телепати». Так в их версии звучит отсылка к произведению из оперы «Руслан и Людмила», за которую, конечно, говорим большое спасибо артистам и движемся дальше. После короткой паузы у нас Джилл Кори «Whisper», Сергей Лазарев «Тут или там» и еще больше саундтреков «Твоей любви».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Music and Dolls React. Только что в эфире Love Radio. Теперь расскажу о планы на финал этого часа и о том, что будет сегодня вечером.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финальные минуты завершим в небольшой, но разнообразной компании Cat's Eye Animal, In a Rehab, I'll Be Waiting и Alex Warren, Fever Dream. Все они будут здесь сразу после короткой паузы. Ну а с 18 часов по московскому времени не пропустите подведение актуальных итогов этой недели официального чарта Love Radio Big Love 20.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: столице 5 вечера.
1: Россиянам напомнили о штрафах за поездку с просроченными правами. Названо ключевое условие успешной карьеры. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. За вождение с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей, пишет Москва-24 со ссылкой на МВД. Ведомстве напомнили, что в таком случае машину нарушителя отправят на спецстоянку, а самого водителя отстранят от управления. Исключением является только учебная езда. Спрос на предзаказ iPhone 18 превысил прошлогодний уровень, выяснил ТАСС. Как сообщили представители онлайн-площадок, объем заявок вырос на 36,7%. Особенно покупатели проявляют интерес к модели Pro Max. В Минпросвещении рассказали, какие игрушки должны попадать в детские сады. Так, предметы должны быть разработаны отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Ведомство уточнили, что совместно с коллегами активно работают над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек. Мари Краймбрери и Дава показали, как проводят время в Китае. Подробности на сайте lafradio.ru в разделе «Горячие новости». Дженнифер Лоуренс завела первый официальный аккаунт в соцсетях. Звезда «Голодных игр» призналась, что решила попробовать свои силы на новой для себя платформе. Однако тут же предупредила, что не рада хейтерам. Если заметит какой-то негатив в свою сторону, то вновь исчезнет из инфополя. Артистка неоднократно рассказывала, что не хочет сталкиваться с общественным осуждением и непрошенными мнениями, поэтому избегает цифровые медиа. Эмоциональный интеллект оказался важным условием карьерного успеха. Ученые выяснили, что развитая эмпатия связана сразу с 77 показателями благополучия. Особенно заметна причастность к профессиональной сфере. Люди, обладающие этой чертой, чаще проявляют лидерские качества. Это были новости Лав-Радио.
0: Иногда имеет свойство тянуться удивительно долго. Знаете, это как посадка самолета. Трап уже подогнали, люди выстроились в очередь, но дверь еще закрыта. За музыкальным штурвалом с этого часа я, Дима Вебер, на старте Майли Сайрус.

0: есть момент после расставания, когда ты уже все выплакал, всем все рассказал и даже сам себе успел надоесть с этой историей. Дальше начинается самое интересное. Вдруг оказывается, что жизнь вполне продолжается, причем без драматической музыки на фоне. У Ava Max в треке Salt именно это состояние. Слезы закончились, а характер почему-то остался. И вот тут бывшим очень становится особенно обидно. Человек без него, оказывается, не только выжил, но еще и похорошел.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые прекрасны при любых обстоятельствах, и с бывшими, и без. Ближе к концу часа Somber, My Body Isn't Ready. Чуть ранее Филатов и Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Ну а после рекламы Джонни, воздушный сарафан.
2: Танцуй со мной, летай. Ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с тобой.
0: Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Есть люди, которые заходят в комнату так, будто оператор уже поймал их лучший ракурс. И вот это ощущение мне нравится в Light Camera Action. Знаете, не ждать, пока жизнь станет эффектной, а самому добавить ей света, движения и немного наглости. Вообще, внутренний Голливуд – вещь очень полезная. Главное помнить, что после премьеры ты все равно приходишь домой, снимаешь пиджак и ищешь, куда положить ключи.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну а далее в нашем эфире треки, которые уже нашли свое место. Somber, My Body Isn't Ready. Ну а завершим этот час вместе с Бритни Спирс и треком Toxic.
3: Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru.

0: Столица 6 вечера.
1: Love News.
2: Эксперты оценили ситуацию на рынке труда. Россиянка доехала из Петербурга до Китая на велосипеде. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас.
1: Каждую
2: Напряжение на российском рынке труда постепенно снижается. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на Центробанк. В регуляторе отметили, что организациям становится проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума. В ЦБ подчеркнули, что доходы все еще увеличиваются быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями сокращается. Россиянам напомнили, как быстрее справиться с сезонными простудами. По словам эпидемиолога Геннадия Онищенко, в осенний период необходимо выстроить качественный режим сна и питания, чаще мыть руки и регулярно проветривать помещения, по возможности избегать многолюдных мест. Не менее внимательный эксперт рекомендует следить за детьми и не отправлять их в школу при повышенной температуре. Сотрудники в России стали чаще увольняться с работы из-за отсутствия похвалы от начальства. HR-специалисты уточняют, что недостаток признания снижает мотивацию, повышает стресс и приводит к выгоранию. Когда нет никакой обратной связи, человеческий мозг склонен додумывать негативные теории об отношении руководителя. Особенно важно получать подтверждение своих успехов молодым специалистам и сотрудникам на испытательном сроке. Девушка доехала из Петербурга до Китая на велосипеде за 90 дней. 33-летняя россиянка покинула культурную столицу 1 июня и за 3 месяца преодолела около 8 тысяч километров. По пути Мария останавливалась у местных жителей, а гостиницы понадобились всего 19 раз. Идея поездки родилась из любви к китайскому языку. В итоге 31 августа энтузиастка достигла границы с КНР и теперь держит путь в сторону Шанхая. Это были новости Love Radio.
0: Чарт Big Love 20, как аэропорт. Кто-то идет на взлет, кто-то набирает высоту, а у кого-то сегодня вылет. Правда, без бизнес-зала и права на пересадку. Love Radio, Дима Вебер, Big Love 20.
1: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, друзья, добро пожаловать на борт Big Love 20. Сегодня наш музыкальный аэропорт работает без выходных и скучных маршрутов. На табло снова меняются фамилии, а музыкальная логистика обещает сюрпризы. Прямые рейсы, неожиданные стыковки и несколько билетов в бизнес-класс. Особенно интересно, кому сегодня достанется короткий путь к вершине, а кому придется немного покружить над двадцаткой. За эти 2 часа пересечем несколько музыкальных границ. Сначала Франция и первая пятерка Apple Music, затем Россия. Сверимся с топом Яндекс музыки. После этого берем курс на Индонезию и проверяем, какие песни там чаще всего заставляют людей хвататься за Шазам. Будет и межвременной перелет Past Perfect. Сегодня отправляемся в 19-й, где нас уже ждет пятерка Big Love 20 тех лет. Следом мировой топ-5 Spotify. Отдельный маршрут сегодня проложен в Беларусь. Немига привезут свой личный топ-5. Все-таки из Минска до нашего эфира недалеко. Главное, чтобы 5 любимых треков прошли ручную кладь без перевеса. И еще 6 абсолютных премьер, самые свежие релизы мировых звезд. Настолько новые, что музыкальные сервисы еще снимают с них защитную пленку. Ну что ж, кто-то из главной двадцатки укрепил позиции, а кому-то пора плавно начинать собирать вещи. Но прежде чем мы узнаем, как распределились ваши голоса, давайте вспомним, как выглядел топ-10 нашего чарта неделю назад.
3: Номер 10.
0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: Шакира, Burna Boy, Die Die. Годжо, Джейсон Дерулло, Мелоди, Мичико.
1: Номер 5.
0: Хьюгель, Эмэл Энджел, Alternate, Moved Into The Sun.
1: Номер 4.
0: Зиверт, Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Номер 3.
0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls.
1: Номер 2.
0: The Bows, Magnetic. Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. Так выглядел наш чарт неделю назад с 10 по 1 место. Увы, есть и те, кто дальше с нами не летит. В Big Love 20 мест меньше, чем желающих, так что музыкального овербукинга, знаете, было не избежать. Называем тех, кому на этой неделе придется уступить место соседнему пассажиру. Мадонна, Дэнстерия. Somber, My Body Isn't Ready. Люся Чеботина, Зеленые глаза. Правда, у Люси вылет оказался возвратным. Маленькая пересадка, смена трека, и она снова в чарте. Причем вернулась так быстро, что багаж, кажется, даже не успели снять с борта. Ну что ж, маршрут проложен, полоса свободна, разрешение на вылет получено. Пристегиваемся и начинаем наш двухчасовой рейс. Открываем сегодняшнюю двадцатку. Gayazov's Brothers и Santa Lucia. Это их четвертая неделя в Big Love 20. 7 дней назад были на 12-й строчке, а сегодня на 20-й, минус 8 позиций. Маршрут заметно у ребят удлинился, но посадочный талон в Big Love 20 пока никто не вернул.

0: Радио, это Big Love 20. Здесь каждую неделю звезды меняются местами быстрее, чем мы успеваем привыкнуть к цифрам. Адам Ламберт на этой неделе опускается с 15 на 19 место. 4 позиции вниз, и, похоже, Under the Rhythm сегодня звучит чуть медленнее, чем двигается сам чарт. Ну а дальше все решил случай, причем довольно удачный. Плюс 2 позиции за неделю, и направление уже явно выбрано правильное. Иногда судьбе действительно может понравится твой маршрут. Никита Киоссе, случай. 18 место на этой неделе.
1: Номер 18.
2: А давай не будем, что же нам с тобой принесет случай. И однажды вечером ты просто меня назовешь.

Love, радио Big Love 20, 18 место позади, а значит самое время ненадолго выйти из основного маршрута и открыть один из самых свежих релизов сегодняшнего выпуска. Holiday Boy в последнее время все увереннее двигается в сторону большого драматичного поп-звучания, и название нового трека говорит само за себя. Never Die. Амбиции максимально скромные, просто не умирай, не умереть, желательно, знаете, еще не в чартах. Слушаем абсолютную премьеру Holiday Boy, Never Die.

0: Мы возвращаемся к цифрам и смотрим, что прямо сейчас слушают в России. Топ-5 Яндекс.Музыки. Сегодня все очень плотно. Здесь и большие имена, и песни, которые уже успели стать привычной частью плейлистов.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Артик и Асти, «Лампочки» на 5-й позиции. Зиверт, «Газ», номер 4.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Третьими стали «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
3: Если уместно, умоляю,
2: если танцуй. Я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Вторую позицию заняла Мия Бойко и трек «Экспонат».
2: Ты мой фанат, бриллиант на тысячу коралл.
0: Ну а возглавляет чарт топ-5 Яндекс.Музыки по-прежнему Баиндиях Чо Мод Шаде. Эта пятерка лучше.

0: Яндекс.Музыки, ты слушаешь Love Radio и чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Это Love Radio, и мы продолжаем Big Love 20. Чем ближе к середине чарта, тем интереснее переостановки. На 15 месте сегодня DJ Godja, Jason Derulo и Melody Michika. Неделю назад были 6-ми, сегодня теряют сразу 9 позиций. Вот что значит турбулентность. Еще недавно почти у иллюминатора в бизнес-классе, а теперь уже все. Надо внимательно следить за табло вылета. На 14-й строчке новый участник чарта. Без долгой рулежки сразу взлетают довольно высоко. Kimo Sounds, Rise Slow, 14-е место чарта Big Love 20.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: В твоих приемниках по-прежнему Love Radio. Продолжается главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Zivert, Ever и Director Illus. Давай на самый верх. Сегодня как будто буквально следует своему собственному совету. Недели назад были 16-ми, теперь уже 13-ми. Плюс три позиции, курс выбран вполне однозначный. А сейчас ненадолго передаем управление тем, кто сам отлично знает, какую музыку брать с собой в дорогу. Немига открывают свой личный топ-5. 5 треков, которые сегодня летят первым классом.
1: Топ-5 песен дуэта Немига на этой неделе.
2: Всем привет, это Немига.
3: И сейчас в эфире Love Radio мы представим 5 наших любимых песен на этой неделе.
2: На 5-е место мы поставили трек, наделавший много шума в интернете и покоривший чарты. Это девушка, выступающая под псевдонимом Солова, и ее работа «Облаком».
3: Творчество которого звучит очень современно, но при этом вызывает ностальгию по 90-м и нулевым. На 4-м месте Ганопольский с песней «Лежа на капоте».
2: Если кто-то не знает, то мы сами из Беларуси. Возможно, именно поэтому на 3-м месте у нас трек с названием «Подари любовь Бульбашу» от артиста Фарметра.
4: Подари любовь Бульбашу, оставь позади весь тусовочный шум.
3: Серебро достается певице, которая штампует хиты с завидной стабильностью. Это Zivert и ее очередной блокбастер «Газ».
5: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто...
2: Но на первом месте наш трек «Трафаретами», который мы создали совместно с нашим другом Фарго. Всем приятного прослушивания.
3: С тобой были мы, группа Немига. Еще обязательно услышимся.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будет...

20 Love Radio. До первой десятки остается совсем немного. Здесь уже начинаются особенно нервные перестановки. На 12-й строчке Hugo, Lemel, Angel и Alternate Moving to the Sun. Неделю назад были пятыми, сегодня сразу минус 7 позиций. Похоже, дорога к солнцу в этот раз оказалась с облачностью. А вот дальше движение в обратную сторону. Плюс 3 места за неделю. С 14 на 11. И если песня называется «Если я буду танцевать», то ответ чарта, кажется, уже получен. Танцевать стоит. Баста, моя Мишель.

0: 11-я строчка позади, и прежде чем перейти во вторую половину нашего сегодняшнего маршрута туда, где начинается первая десятка, давайте быстро сверим координаты. Вот как сейчас выглядит чарт Биглов 20 с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Никита Киоссе, «Случай».

0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Номер 18.
0: Никита Киоши, случай.

0: Hügel, Emil Angel Alternate, Move Into the Sun.
1: Номер 11.
0: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Так выглядит чарт с 20 по 11 место.

0: Москве 7 вечера.
1: Ставки по кредитам не снизятся. Названы осенние модные тренды. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% означает, что вклады останутся привлекательными, а кредиты в ближайшее время не станут заметно дешевле. Как выяснила газета.ру, банки еще до решения регулятора начали повышать доходность по депозитам. Поэтому наиболее выгодными сейчас могут оставаться краткосрочные вклады на 1-3 месяца. При этом стоимость потребительских займов, скорее всего, сохранится на нынешнем уровне, а некоторые предложения даже подорожают. Мошенники рассылают фейковые письма от имени Apple Store и платежных систем на фоне выхода новых айфонов, пишет РИА Новости. Так, человеку сообщают, что он якобы уже заказал новую модель и заплатил за него криптовалютой более $1000. Для отмены покупки предлагают позвонить в псевдоподдержку компании-производителя, но номер принадлежит аферистам. Москвичам на этих выходных посоветовали передвигаться на метро. Как предупредили в столичном Дептрансе, в субботу из-за проведения городских мероприятий перекроют Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. Стилисты перечислили самые трендовые вещи осени 2026. Так, топ открывает наполеоновский жакет. Это приталенный пиджак с контрастной отделкой, декоративными пуговицами, эполетами и подчеркнутой линией плеч. На втором месте олимпийки, нейлоновые брюки, куртки с лампасами и ретро-шорты в сочетании с классикой casual и old money. Также в тройке лидеров фактурная верхняя одежда. Это состаренная кожа, замша, плотный твид, искусственный мех, вельвет и тесненные материалы. В такой одежде есть объем, глубина и легкая неидеальность. Это были новости Love Radio.
0: Второй час Big Love 20 начинается. Дима Вебер здесь. Первая десятка уже близко. Места заканчиваются. Амбиции почему-то нет.

надеюсь, ты помнишь, что делать для того, чтобы твои любимые артисты занимали главные места в нашем хит-параде. Абсолютно верно, надо заходить на сайт loveradio.ru, открывать вкладку Big Love 20, ну и оставлять голос за тех артистов, чьи треки ты уже добавил в свой плейлист, ну или хотя бы намереваешься. Ну а мы, друзья, продолжаем движение вперед. Нас ждет абсолютная премьера. Marshmello, Illumin и Саша. Работа «Close My Eyes».

Клав Радио продолжается Биг Лав 20. Мы уже внутри первой десятки, а здесь даже один шаг вверх чувствуется заметно. На 9 месте сегодня Эйв, Meet Me in the Dark. Неделю назад были 11-ми, теперь плюс 2 позиции. Похоже, встреча в темноте прошла удачно. Нашли друг друга и дорогу в топ-10. Ну а дальше движение спокойнее, но тоже вверх. С 9 строчки на 8. Айова, работа мы.

На 7-м месте сегодня Хабиб, «Моя малышка». Неделя назад был 8-м, теперь плюс 1 позиция. Небольшой шаг, зато в правильную сторону. Иногда к вершине тоже удобнее, без лишней суеты. Ну а дальше очередная абсолютная премьера. Элли Голден совсем недавно выпустила 6-й альбом «I Know Too Much». А следом расширила его делюкс-версии «We Know Too Much». И вот «Fields of Love» как раз одна из новых песен этой расширенной версии. Название красивое, «Поля любви», и если совсем буквально, правда, по опыту человечества, знаете, на этих полях чаще всего сначала цветы, ну а потом уже грабли. Элли Голден, «Fields of Love».

0: Только что Элли Голдин отправляла нас погулять по полям любви, ну а теперь меняем координаты и летим туда, где музыкальные вкусы сегодня максимально разнообразны. Там уживается и рождественская тоска, и Дуа Липа с Мак Миллером. Музыкальный багаж этой страны собран так, будто бы чемодан паковали за 5 минут до выезда в аэропорт.
1: ТОП-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Алекс Крайтон, Merry Christmas. На четвертой месте Сиена Спиро, Great Experimentation. Третья позиция, Overnight, Кита Левати Бердуа. Вторую строчку занимает Дуа Липа, Training Seasons. А номером один стал Мак Миллер, фит Тайдола Сайн, Синдерелла. Так выглядит ТОП-5 Шазам Индонезии. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

Главный музыкальный чарт недели Big Love 20 продолжается, и чем ближе к вершине, тем меньше места для ошибки. Здесь даже три позиции вниз ощущаются как серьезная смена высоты. На шестой строчке сегодня Дэвид Гетта и Биби Рекса «Sad Girls». Неделю назад были третьими, теперь теряют три места. Похоже, грустные девочки сегодня действительно немного загрустили, особенно после того, как увидели обновленную таблицу. Ну а следом почти зеркальная история. Еще один трек опускается ровно на три строчки. Со второй на пятую. Название «Magnetic», конечно, обещает притяжение, но на этой неделе магнит, кажется, сработал в обратную сторону. Дебауша, «Magnetic», номер 5.

Утречка Big Love 20 осталось позади, и мы снова ненадолго выходим из основного чарта ради очередной абсолютной премьеры. На этот раз Ольга Серябкина и трек «Слава». Ну и название здесь, конечно, очень самоуверенное. Ни надежда, ни мечта, никогда-нибудь сразу «Слава». Ну, если честно, уважаю людей, которые приходят на собеседование уже с готовой должностью.

0: Это абсолютная премьера на волнах Love Radio в рамках чарта Big Love 20. Ольга Серябкина представляет свой новый трек под названием «Слава». Ну а прямо сейчас мы переносимся в прошлое. Вспомним, как не только выглядит, но и звучит 2019 год. Делай громче.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Calvin Harris и Sam Smith, Promises.
2: Номер 4.
0: Тут была Мари Краймбрери, Аморе. Эту строчку занимал Люксор и Люся Чеботина, No Cry.

0: тут располагался Тима Белорусских с работой «Мокрые кроссы».
1: Песня номер один.
0: Imagine Dragons, Natural. Да-да, именно так выглядел наш чарт в 2019 году, ну а мы возвращаемся в актуальную версию. Это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

вершины чарта Big Love 20 остается совсем немного, и здесь уже любой шаг особенно заметен. На четвертой строчке сегодня Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Неделю назад были первыми, теперь опускаются сразу на три позиции. Похоже, язык тела все-таки выдал легкое разочарование еще до того, как артист увидел цифры чарта. Ну, а далее еще один из главных сюрпризов недели. Новый трек сразу врывается в тройку, без разгона, без долгих знакомств. Название соответствующее. Если уж появляться, то так, чтобы все вокруг немного окаменели. Люся Чеботина, «Горгона». Третье место чарта «Big Love 20».

0: до вершины Big Love 20 остается буквально один шаг. На второй строчке сегодня Шакира и Берна Бой. А теперь посмотрим шире, что сейчас происходит уже не в одной стране, а во всем мире. Перед нами топ-5 Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая строчка у Кэти Перри. The One That Got Away. Четвертый – Tame Impala, Loser. Номер 3 – Malcolm Todd, Earrings. Вторая позиция у Джастина Бибера и Ники Минаж, Beauty and a Beat. А номер один в всем мире Карл Джи, Джарлин Русовский, Baby Bay. Именно так выглядит топ-5 мирового чарта Spotify. Ну а мы слушаем Love Radio и чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
5: Категория 6+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Трибуны замерли. Арена готова.
5: Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Дати только что досчитала до 5, и это абсолютная премьера на волнах Love Radio. 1, 2, 3, 4, 5. Но прежде чем узнать, кто забирает первое место Big Love 20, быстро вспоминаем, как сегодня выглядит верхняя половина чарта с 10 по вторую строчку.
1: Номер 10.
0: Клава Кока и Джонни, «Журавли».

0: номер 6.
1: Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls.
0: Номер 5.
1: The Bowser, Magnetic. Али Фарбен, Рене Миллер, Бадди Чак.
0: Номер 3.
1: Люся Чеботина, Гаргона.

Шакира, Burna Boy, Дай Дай. Так выглядит наш чарт с 10 по 2 место. Ну а теперь можно открывать самый привилегированный выход на посадку. Неделю назад этот трек был только 10-м, а сегодня совершает главный рывок выпуска. Сразу плюс 9 позиций и забирается на вершину. Если уж песня называется «Bizarre», то и маршрут у нее получается соответствующий. Без промежуточных остановок. Сразу в VIP-зал. Мадонна, Мартин Гаррикс, «Bizarre».

0: столице 8 вечера. Теперь каждая из звезд знает свое место. Музыкальный чарт Big Love 20 распределил артистов с 1 по 20 место. Ну а сегодня начинаются выходные. Стань первым вместе с Love Radio. С тобой Дима Вебер.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: пятница, Love Radio, Дима Вебер, Big Love Dance звучит как самая дорогая позиция из меню роскошного ресторана. Это твой вечер в нашей компании. Наслаждаемся классной музыкой и встречаем выходные вместе. Надеюсь, ты счастлив и доволен.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
3: Можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 9 вечера. С точки зрения психологии, принятие – одна из самых сложных стадий. Но я не соглашусь. Если надо принять тот факт, что наконец-то наступили выходные, я полностью за. Это Love Radio, Дима Вебер, Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче.

0: абсолютно не страшно, если ты расстроен и знаешь, как проводить первые выходные дни осени. Главное, что ты слав радио. Это Big Love Dance и Дима Вебер.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Москве 10 вечера. Вечер, Лав Радио, практически аптека, улица Фонарь. Но сегодня никакой ряби ни в каналах, ни в радиоканалах. Только чистый звук и мощный бит. Это Лав Радио.

0: Love Radio.
1: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта, секса с перекуром.

0: Иногда отношениям не нужен глубокий разговор, им нужен хороший пульс. Потому что пока один часами выясняет, что имел в виду другой, некоторые люди бегают по кругу друг за другом или от друга, но все-таки свои настоящие отношения проживают в реальном времени. Физикал и Дуа Липа как раз про притяжение, которое не требует инструкции. Тело все понимает раньше головы.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые убедительно звучат и со смыслом, и с грувом. Лови ближе к концу часа. Зиверт, Эбер, Директор Илс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть ранее Дивак, Slow Down. Вскоре после рекламы Ларин, Тату. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Дэвид Гетта, Биби Рекса и Джей Балливан. Say My Name. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Абсолютно верно. Все, как я и говорил выше. В умной колонке, в своем приемнике или в сервисе Яндекс.Радио. Вот что ты услышишь в ближайшие 10 минут. Даффи, трек Mercy, Gorillaz, Feel Good Incorporated. Ну, а под занавес часа Zivert, Ever и Директор Элс. Работа давай на самый верх. Ну, конечно, хочу констатировать факт того, что выходные наступили. Всех с этим фактом поздравляю. Конечно, не до всех они добрались. Вот я, например, снова завтра работаю, но это плюс. И для меня, и для вас услышимся здесь, на любимой волне, ровно в 12. Пока.
1: Love Radio.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.